В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 17 июня в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США и Иран проведут церемонию подписания на швейцарском курорте. Министр иностранных дел Ирана заявил, что новый раунд переговоров с США начнется 19 июня. Центральные темы переговоров

А сейчас обо всем подробнее. Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило, что церемония подписания американо-иранского мирного соглашения состоится в пятницу на курорте Бюргенштоп в центральной части страны. Во вторник министерство сообщило, что это место предложили пакистанские и катарские посредники, а также США и Иран. Согласно министерству, Швейцария выступает координатором, создавая практические и дипломатические условия, необходимые для того, чтобы встреча состоялась. 2 года назад этот горный курорт принимал международную конференцию по Украине. Текст соглашения по состоянию на вторник не публиковался. Однако газета Wall Street Journal сообщила о соглашении, ссылаясь на осведомленные о нем лица. Согласно сообщению, в рамках соглашения США немедленно позволят Ирану приступить к продажам нефти и топлива, предоставляя Ирану первоначальные финансовые стимулы для свертывания конфликта. Однако один из высокопоставленных американских чиновников рассказал газете о том, что постоянное освобождение от санкций будет увязано с тем, как Иран будет выполнять требования США, в том числе по таким вопросам, как открытие Ормузского пролива и иранская ядерная программа. Тегеран пока не получит немедленного доступа к замороженным активам на миллиарды долларов. Министр иностранных дел Ирана заявил, что новый раунд переговоров с Соединенными Штатами Америки начнется в Швейцарии в пятницу. Во вторник Аббас Аракчи провел переговоры с послами и другими дипломатами, аккредитованными в Тегеране, по поводу запланированных двусторонних переговоров. Он заявил, что у сторон есть 60 дней для достижения окончательного соглашения. Он также сказал, что будут приняты решения по ядерным вопросам и снятию санкций. В пятницу Иран и США должны провести официальную церемонию подписания меморандума о понимании, направленного на прекращение боевых действий между двумя странами. Иранское информационное агентство Тасним сообщило во вторник, что спикер парламента страны Мохаммед Багир Галибаф примет участие в церемонии подписания. Это агентство связано с Корпусом стражей Исламской революции. Лидеры стран Большой Семерки обсуждают ситуацию в Иране и Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение, которое предстоит подписать с Тегераном, должно быть успешным, а также дал понять о возможности возобновления санкций в отношении российской нефти. Во вторник состоялся второй день саммита во французском Эвиане. К дискуссиям по Ирану присоединились лидеры стран Ближнего Востока, в том числе Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Трамп рассказал корреспондентам, что мирное соглашение – это хорошая сделка. Также в этот день к участникам саммита присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал информационному агентству Рейтер, что дискуссии были очень позитивны, отметив, что участники обсуждали последние события на поле боя. Зеленский заявил: «Мы единодушны в том, что Россия не побеждает, несет большие потери, и им придется заключать соглашение как можно скорее». Он также призвал к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что украинский народ пережил ужасную зиму, и выразив желание провести обсуждение до того, как наступит следующее. Зеленский добавил, что он просил лидеров Большой Семерки оказать на Россию дополнительное давление. Конфликт с Ираном подтолкнул к росту цены на энергоносители, вынудив США ослабить ограничения в отношении российской нефти. Однако Трамп заявил, что, возможно, пора их возобновить. Он сказал: «Скоро мы сможем это сделать, поскольку нефть теперь течет. А мы снимали санкции потому, что, разумеется, мы не стремились препятствовать потоку нефти. Так что теперь мы в положении, позволяющем скоро это сделать». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. В последнее время Украина наносит удары по российским нефтяным объектам. Во вторник Зеленский опубликовал видеозапись, на которой видно, как пламя и дым поднимаются сразу после атаки беспилотника на территорию с топливными баками и другими сооружениями. На заднем плане видны высотные здания. В своем посте Зеленский заявил, что московский регион в полной мере ощутил возможности Украины в области дальнобойного оружия. Затем он подчеркнул, что эта атака была совершена в ответ на российские удары и на затягивание войны, по которой, по его словам, необходимо положить конец. Мэр Москвы сообщил во вторник, что беспилотник повредил объект на территории московского нефтеперерабатывающего завода. Жертв нет. Нефтеперерабатывающий завод расположен

Чет Оуделоо по приглашению короля Нидерландов Вильяма Александра и королевы Максимы. Замок расположен в восточной части страны. Император и императрица прибыли в Амстердам во вторник днем, перед началом официальных мероприятий. С улыбками они приветствовали собравшихся на площади перед дворцом. В качестве государственных гостей они планируют присутствовать на церемонии приветствия на площади в среду утром и на банкете во дворце вечером. Японская императорская чета вместе с королем и королевой Нидерландов смотрели по телевизору в замке матч чемпионата мира по футболу между Японией и Нидерландами. Управление императорского двора Японии сообщило, что император и императрица были довольны тем, что японская команда сравняла счет в самом конце матча. Сообщается, что супруги поздравили друг друга с игрой своих команд. По сообщению Японского института здравоохранения, в Японии число людей, заразившихся одним из вирусов, переносимых клещами, к настоящему времени растет более быстрыми темпами, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано рекордно большое количество заражений. Острая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом – это заболевание, которое передается в основном с укусами клещей. Есть сообщения о случаях, когда люди подхватывали вирус от зараженных кошек и собак. Институт сообщил, что с января по 7 июня поступили сообщения о 72 пациентах в 26 из 47 японских префектур. Это больше, чем за аналогичный период в 2025 году, когда число заражений оказалось рекордно большим. По словам института, людям, которые отправляются на природу, в частности на хайкинг или сельхозработы, следует оставлять как можно меньше кожных покровов открытыми, пользоваться репеллентами от клещей, а также проверять все тело на отсутствие укусов клещей по возвращении. В институте также отметили, что при обнаружении впившегося в тело клеща следует обратиться к дерматологу или другим врачам для безопасного удаления насекомого. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии программа «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 16-м уроке мы вновь поговорим о том, как поделиться впечатлениями и объяснить что-то. Во второй части программы мы поговорим о японских горячих источниках, которые называются «онсен».
1: Фотограф Мия из Китая отправилась в префектуру Нагано сделать несколько снимков. Она приехала на горячий источник, который славится дикими обезьянами. Множество этих животных купаются в воде на открытом воздухе. Пара супругов-японцев заметила, что Мия фотографирует, и вступила с ней в беседу.
0: Послушайте их диалог.
2: Сары на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Мия восклицает.
2: あ、猿がいっぱい.
0: Ух ты, как много обезьян.
1: Мия поглощена фотографированием. К ней обращается женщина, которая приехала с мужем посмотреть на горячий источник.
0: Вы делаете так много снимков.
1: Мия отвечает.
2: Хай.
0: Да.
2: Кокоа кайгайдемо юмена онсен дес.
0: Этот горячий источник знаменит на весь мир.
1: Мужчина замечает.
3: Хэ, соу нанда.
0: Правда.
3: Сару га онсен не хайру но ва мезуряши кара не.
0: В горячих источниках редко увидишь обезьян.
1: Тут Мия что-то замечает и говорит.
2: Сару но акача.
0: Ой, детеныш.
2: Кавай.
0: Какой милый.
1: Наверняка купающиеся в горячем источнике обезьяны выглядят очаровательно.
0: И правда, когда вы путешествуете по Японии,

0: Возможно, не все слова, которые будут вам говорить японцы, будут понятны, но не переживайте. Просто постарайтесь запомнить фразы, которые сможете сразу использовать. Давайте послушаем диалог еще раз.
1: Сары на иппай.
2: Таксан шашин о тотте иру но не.
1: Хай, коко ва
0: 海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。Ключевая фраза сегодняшнего урока – это известный горячий источник.
1: 有名な温泉です.
3: Запомните структуру фразы, и вы сможете описывать места и вещи и делиться впечатлениями.
0: Вот значение слов в этой фразе. Юмейна – это прилагательное «известное». Как мы уже знаем, онсен – это горячий источник, а связка «дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. Главный пункт сегодняшнего урока – как использовать прилагательные. На 12-м уроке мы узнали, что такие прилагательные, как «милый», «каваи», заканчивающиеся на «и», называются «и» прилагательными. Но есть и другой тип прилагательных. Например, слово «известный» – «юмейна». Оно заканчивается на «на», когда определяет существительное. Такие прилагательные называются «наприлагательными».
3: Как и в случае с «и» прилагательными, можно просто произнести «на» прилагательное перед существительным, если хотите его использовать, да?
0: Да, правильно. Один из примеров – «юмейна онсен» – «известный онсен». «На» прилагательное также может стоять в конце предложения. В таком случае частица «на» опускается, а вместо нее произносится связка «дес». Таким образом, «юмейна» становится «юмей дес», что значит «это знаменито».
3: Попробуйте сами.
4: «Онсен дес». «Юмейна онсен дес». «Юмейна онсен дес».
0: Послушайте беседу, в которой делятся впечатлением. Давайте разберем фразы.
3: Какая веселая обезьяна.
0: Генкина – это на прилагательное веселый, полный жизни. Сару – это обезьяна. Предложение заканчивается частицей «не», которая значит, что вы ожидаете от собеседника соглашения с вашими словами.
4: Хонто! Генки десне.
3: Правда, веселая.
0: Хонто означает правда, действительно. Таким словом, вы можете выразить согласие с собеседником. Когда генкина стоит в конце предложения, частица на опускается и получается генки дес.
3: Послушайте и повторите вслух.
4: Генки на сару. Генки на сару десне. Генки десне.
0: А теперь попробуйте поделиться впечатлениями. Представьте, что выпал снег, и в онсене стало очень тихо. Попробуйте сказать. Это тихое место по-японски. Тихий – это?
4: Сизукана. Сизукана.
0: А место?
4: Башо. Башо.
0: Попробуйте. Представьте, что смотрите на прекрасный снежный пейзаж. Скажите, это красивый пейзаж. Красивый по-японски это?
4: Кирейна. Кирейна.
0: А пейзаж?
4: Кешки. Кешки.
0: Попробуйте.
4: Кирейна кешки десне. Кирейна кешки десне.
3: В Бонус-фраза сегодняшнего урока – это выражение, которое использует японский турист в нашем диалоге. Запомните.
5: Хе-хе.
0: Так можно ответить, когда вы удивлены или впечатлены. Такой фразой вы покажете, что заинтересованы разговором с собеседником. Это хороший способ поддержать беседу.
3: А теперь послушайте и повторите.
4: Хе.
3: Попробуйте использовать это выражение, когда вам кажутся интересными слова собеседника.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
1: А, сару на иппай.
2: Таксан шашин во тотте иру но не.
1: Хай. Коко ва кайгай де мо юмэйна онсен десу.
5: Хе, соу нан да. Сару га онсен ни хайру но ва мезурашии кара не.
1: Сару но акачан, кавайи.
6: Мия но травель гайдо.
3: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодня мы расскажем об ансенах, горячих источниках Японии.
0: Настя, вы уже побывали на горячем источнике?
3: Да, побывала. Недалеко от озера у горы Фудзи. В Японии очень много ансенов.
0: Да, потому что в стране много вулканов. Вода в разных источниках отличается по цвету, запаху, составу и жесткости. Большинство из них считаются лечебными, помогая вам восстановить силы после переутомления.
3: Именно поэтому туда так любят ходить.
0: Для многих это главная причина, но большинство просто путешествует с друзьями и семьями, останавливаясь в гостевых домах, пробуя местные деликатесы и принимая горячие ванны. Это отличный способ провести время вместе.
3: Какие горячие источники самые известные?
0: Около Токио это Ксацу Онсен, а на Кюсю, на юго-западе Японии, известен источник Беппу. Оба они ценятся с древних времен. Еще одно известное место – Ньюто Онсенкё. Далеко в горах региона Тохоку, в великолепном окружении. Путешествуя по Японии, вы обязательно найдете свой идеальный онсен. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: Кажется, Мия смогла сделать много отличных снимков. На следующем уроке она пойдет в один из лучших в стране ресторанов, где подают гречневую лапшу соба. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 17 июня в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США и Иран проведут церемонию подписания на швейцарском курорте. Министр иностранных дел Ирана заявил, что новый раунд переговоров с США начнется 19 июня. Центральные темы переговоров саммита Большой Семерки во Франции – Иран и Украина.

А сейчас обо всем подробнее. Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило, что церемония подписания американо-иранского мирного соглашения состоится в пятницу на курорте Бюргенштоп в центральной части страны. Во вторник министерство сообщило, что это место предложили пакистанские и катарские посредники, а также США и Иран. Согласно министерству, Швейцария выступает координатором, создавая практические и дипломатические условия, необходимые для того, чтобы встреча состоялась. 2 года назад этот горный курорт принимал международную конференцию по Украине. Текст соглашения по состоянию на вторник не публиковался. Однако газета Wall Street Journal сообщила о соглашении, ссылаясь на осведомленные о нем лица. Согласно сообщению, в рамках соглашения США немедленно позволят Ирану приступить к продажам нефти и топлива, предоставляя Ирану первоначальные финансовые стимулы для свертывания конфликта. Однако один из высокопоставленных американских чиновников рассказал газете о том, что постоянное освобождение от санкций будет увязано с тем, как Иран будет выполнять требования США, в том числе по таким вопросам, как открытие армии.

Узкого пролива и иранская ядерная программа. Тегеран пока не получит немедленного доступа к замороженным активам на миллиарды долларов. Министр иностранных дел Ирана заявил, что новый раунд переговоров с Соединенными Штатами Америки начнется в Швейцарии в пятницу. Во вторник Аббас Аракчи провел переговоры с послами и другими дипломатами, аккредитованными в Тегеране, по поводу запланированных двусторонних переговоров. Он заявил, что у сторон есть 60 дней для достижения окончательного соглашения. Он также сказал, что будут приняты решения по ядерным вопросам и снятию санкций. В пятницу Иран и США должны провести официальную церемонию подписания меморандума о понимании, направленного на прекращение боевых действий между двумя странами. Иранское информационное агентство Тасним сообщило во вторник, что спикер парламента страны Мохаммед Багир Галибаф примет участие в церемонии подписания. Это агентство связано с Корпусом стражей Исламской революции. Лидеры стран Большой Семерки обсуждают ситуацию в Иране и Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение, которое предстоит подписать с Тегераном, должно быть успешным, а также дал понять о возможности возобновления санкций в отношении российской нефти. Во вторник состоялся второй день саммита во французском Эвиане. К дискуссиям по Ирану присоединились лидеры стран Ближнего Востока, в том числе Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Трамп рассказал корреспондентам, что мирное соглашение – это хорошая сделка. Также в этот день к участникам саммита присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал информационному агентству Рейтер, что дискуссии были очень позитивны, отметив, что участники обсуждали последние события на поле боя. Зеленский заявил: «Мы единодушны в том, что Россия не побеждает, несет большие потери, и им придется заключать соглашение как можно скорее». Он также призвал к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что украинский народ пережил ужасную зиму, и выразив желание провести обсуждение до того, как наступит следующее. Зеленский добавил, что он просил лидеров Большой Семерки оказать на Россию дополнительное давление. Конфликт с Ираном подтолкнул к росту цены на энергоносители, вынудив США ослабить ограничения в отношении российской нефти. Однако Трамп заявил, что, возможно, пора их возобновить. Он сказал: «Скоро мы сможем это сделать, поскольку нефть теперь течет. А мы снимали санкции потому, что, разумеется, мы не стремились препятствовать потоку нефти. Так что теперь мы в положении, позволяющем скоро это сделать». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. В последнее время Украина наносит удары по российским нефтяным объектам. Во вторник Зеленский опубликовал видеозапись, на которой видно, как пламя и дым поднимаются сразу после атаки беспилотника на территорию с топливными баками и другими сооружениями. На заднем плане видны высотные здания. В своем посте Зеленский заявил, что московский регион в полной мере ощутил возможности Украины в области дальнобойного оружия. Затем он подчеркнул, что эта атака была совершена в ответ на российские удары и на затягивание войны, по которой, по его словам, необходимо положить конец. Мэр Москвы сообщил во вторник, что беспилотник повредил объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Жертв нет. Нефтеперерабатывающий завод расположен примерно в 16 километрах к юго-востоку от Красной площади в центре Москвы. В июне украинские военные объявили о плане усиления своих возможностей по нанесению ударов на большие расстояния. Недавняя серия украинских атак на российские объекты нефтяной инфраструктуры может рассматриваться как попытка усилить давление на Россию на фоне зашедших в тупик мирных переговоров. Император Японии Нарухито и императрица Масако прибыли в Королевский дворец в Амстердаме для участия в официальных мероприятиях в рамках своего визита в Нидерланды. С момента прибытия в страну в субботу императорская чета находилась в королевской резиденции Хет-Оу-де-Ло по приглашению короля Нидерландов Вильяма Александра и королевы Максимы. Замок расположен в восточной части страны. Император и императрица прибыли в Амстердам во вторник днем, перед началом официальных мероприятий. С улыбками они приветствовали собравшихся на площади перед дворцом. В качестве государственных гостей они планируют присутствовать на церемонии приветствия на площади в среду утром и на банкете во дворце вечером. Японская императорская чета вместе с королем и королевой Нидерландов смотрели по телевизору в замке матч чемпионата мира по футболу между Японией и Нидерландами. Управление императорского двора Японии сообщило, что

то император и императрица были довольны тем, что японская команда сравняла счет в самом конце матча. Сообщается, что супруги поздравили друг друга с игрой своих команд. По сообщению Японского института здравоохранения, в Японии число людей, заразившихся одним из вирусов, переносимых клещами, к настоящему времени растет более быстрыми темпами, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано рекордно большое количество заражений. Острая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом – это заболевание, которое передается в основном с укусами клещей. Есть сообщения о случаях, когда люди подхватывали вирус от зараженных кошек и собак. Институт сообщил, что с января по 7 июня поступили сообщения о 72 пациентах в 26 из 47 японских префектур. Это больше, чем за аналогичный период в 2025 году, когда число заражений оказалось рекордно большим. По словам института, людям, которые отправляются на природу, в частности на хайкинг или сельхозработы, следует оставлять как можно меньше кожных покровов открытыми, пользоваться репеллентами от клещей, а также проверять все тело на отсутствие укусов клещей по возвращении. В институте также отметили, что при обнаружении впившегося в тело клеща следует обратиться к дерматологу или другим врачам для безопасного удаления насекомого. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии программа «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 16-м уроке мы вновь поговорим о том, как поделиться впечатлениями и объяснить что-то. Во второй части программы мы поговорим о японских горячих источниках, которые называются «онсен».
1: Фотограф Мия из Китая отправилась в префектуру Нагано сделать несколько снимков. Она приехала на горячий источник, который славится дикими обезьянами. Множество этих животных купаются в воде на открытом воздухе. Пара супругов-японцев заметила, что Мия фотографирует, и вступила с ней в беседу.
0: Послушайте их диалог.
2: Сары на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия восклицает.
2: Сары на иппай!
0: Ух ты, как много обезьян!
1: Мия поглощена фотографированием. К ней обращается женщина, которая приехала с мужем посмотреть на горячий источник.
0: Вы делаете так много снимков.
1: Мия отвечает.
2: Хай.
0: Да.
2: Этот
0: горячий источник знаменит на весь мир.
1: Мужчина замечает.
3: Хе, сонанда.
0: Правда.
3: Сары га онсен не хайру но ва мезурашии кара не.
0: В горячих источниках редко увидишь обезьян.
1: Тут Мия что-то замечает и говорит.
2: Сару но акача.
0: Ой, детеныш.
2: Кавай.
0: Какой милый.
1: Наверняка купающиеся в горячем источнике обезьяны выглядят очаровательно.
0: И правда, когда вы путешествуете по Японии, возможно, не все слова, которые будут вам говорить японцы, будут понятны, но не переживайте. Просто постарайтесь запомнить фразы, которые сможете сразу использовать. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Сары на иппай!
3: たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。

0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – это известный горячий источник.
1: Запомните структуру фразы, и вы сможете описывать места и вещи и делиться впечатлениями.
0: Вот значение слов в этой фразе. Юмейна – это прилагательное «известный». Как мы уже знаем, «онсен» – это горячий источник, а связка «дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. Главный пункт сегодняшнего урока – как использовать прилагательные. На 12-м уроке мы узнали, что такие прилагательные, как «милый», «каваи», заканчивающиеся на «и», называются «и» прилагательными. Но есть и другой тип прилагательных. Например, слово «известный» – «юмейна». Оно заканчивается на «на», когда определяет существительное. Такие прилагательные называются «наприлагательными».
1: Как и в случае с «и» прилагательными, можно просто произнести «на» прилагательное перед существительным, если хотите его использовать, да?
0: Да, правильно. Один из примеров – «юмейна онсен» – «известный онсен». «На» прилагательное также может стоять в конце предложения. В таком случае частица «на» опускается, а вместо нее произносится связка «дес». Таким образом, «юмейна» становится «юмейдес», что значит «это знаменито».
1: Попробуйте сами.
2: «Онсен дес». «Юмейна онсен дес». «Юмейна онсен дес».
0: Послушайте беседу, в которой делятся впечатлениями. Давайте разберем фразы.
3: Генки на сару десне.
1: Какая веселая обезьяна.
0: Генкина – это на прилагательное веселый, полный жизни. Сару – это обезьяна. Предложение заканчивается частицей «не», которая значит, что вы ожидаете от собеседника соглашения с вашими словами.
3: Хонто! Генки десне.
1: Правда, веселая.
0: Хонто означает правда, действительно. Таким словом, вы можете выразить согласие с собеседником. Когда генкина стоит в конце предложения, частица на опускается и получается генки дес.
1: Послушайте и повторите вслух.
2: Генки на сару. Генки на сару десне. Генки десне.
0: А теперь попробуйте поделиться впечатлениями. Представьте, что выпал снег, и в онсене стало очень тихо. Попробуйте сказать. Это тихое место по-японски. Тихий – это?
2: Сизукана. Сизукана.
0: А место?
2: Башо. Башо.
0: Попробуйте. Представьте, что смотрите на прекрасный снежный пейзаж. Скажите, это красивый пейзаж. Красивый по-японски это?
2: Кирена. Кирена.
0: А пейзаж?
2: Кешки. Кешки.
0: Попробуйте.
3: Кирена кешки десне. Кирена кешки десне.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока – это выражение, которое использует японский турист в нашем диалоге. Запомните.
4: Хе!
0: Хе! Так можно ответить, когда вы удивлены или впечатлены. Такой фразой вы покажете, что заинтересованы разговором с собеседником. Это хороший способ поддержать беседу.
1: А теперь послушайте и повторите.
2: Хе!
1: Попробуйте использовать это выражение, когда вам кажутся интересными слова собеседника.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
5: Сару на иппай. Так,

0: 写真を撮っているのね。
1: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
2: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
1: 猿の赤ちゃん、かわいい。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
4: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем об ансенах, горячих источниках Японии.
5: Настя, вы уже побывали на горячем источнике?
4: Да, побывала. Недалеко от озера у горы Фудзи. В Японии очень много ансенов.
5: Да, потому что в стране много вулканов. Вода в разных источниках отличается по цвету, запаху, составу и жесткости. Большинство из них считаются лечебными, помогая вам восстановить силы после переутомления.
4: Именно поэтому туда так любят ходить.
5: Для многих это главная причина, но большинство просто путешествует с друзьями и семьями, останавливаясь в гостевых домах, пробуя местные деликатесы и принимая горячие ванны. Это отличный способ провести время вместе.
4: Какие горячие источники самые известные?
5: Около Токио это Ксацу Онсен, а на Кюсю, на юго-западе Японии, известен источник Беппу. Оба они ценятся с древних времен. Еще одно известное место – Ньюто Онсенкё. Далеко в горах региона Тохоку, в великолепном окружении. Путешествуя по Японии, вы обязательно найдете свой идеальный онсен. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: Кажется, Мия смогла сделать много отличных снимков. На следующем уроке она пойдет в один из лучших в стране ресторанов, где подают гречневую лапшу соба. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 17 июня в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США и Иран проведут церемонию подписания на швейцарском курорте. Министр иностранных дел Ирана заявил, что новый раунд переговоров с США начнется 19 июня. Центральные темы переговоров саммита Большой Семерки во Франции, Иран и Украина.

А сейчас обо всем подробнее. Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило, что церемония подписания американо-иранского мирного соглашения состоится в пятницу на курорте Бюргенштоп в центральной части страны. Во вторник министерство сообщило, что это место предложили пакистанские и катарские посредники, а также США и Иран. Согласно министерству, Швейцария выступает координатором, создавая практические и дипломатические условия, необходимые для того, чтобы встреча состоялась. 2 года назад этот горный курорт принимал международную конференцию по Украине. Текст соглашения по состоянию на вторник не публиковался. Однако газета Wall Street Journal сообщила о соглашении, ссылаясь на осведомленные о нем лица. Согласно сообщению, в рамках соглашения США немедленно позволят Ирану приступить к продажам нефти и топлива, предоставляя Ирану первоначальные финансовые стимулы для свертывания конфликта. Однако один из высокопоставленных американских чиновников рассказал газете о том, что постоянное освобождение от санкций будет увязано с тем, как Иран будет выполнять требования США, в том числе по таким вопросам, как открытие Ормузского пролива и иранская ядерная программа. Тегеран пока не получит немедленного доступа к замороженным активам на миллиарды долларов. Министр иностранных дел Ирана заявил, что новый раунд переговоров с Соединенными Штатами Америки начнется в Швейцарии в пятницу. Во вторник Аббас Аракчи провел переговоры с послами и другими дипломатами, аккредитованными в Тегеране, по поводу запланированных двусторонних переговоров. Он заявил, что у сторон есть 60 дней для достижения окончательного соглашения. Он также сказал, что будут приняты решения по ядерным вопросам и снятию санкций. В пятницу Иран и США должны провести официальную церемонию подписания меморандума о понимании, направленного на прекращение боевых действий между двумя странами. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило во вторник, что спикер парламента страны Мохаммед Багер Галибаф примет участие в церемонии подписания. Это агентство связано с Корпусом стражей Исламской революции. Лидеры стран Большой Семерки обсуждают ситуацию в Иране и Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение, которое предстоит подписать с Тегераном, должно быть успешным, а также дал понять о возможности возобновления санкций в отношении российской нефти. Во вторник состоялся второй день саммита во французском Эвиане. К дискуссиям по Ирану присоединились лидеры стран Ближнего Востока, в том числе Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Трамп рассказал корреспондентам, что мирное соглашение – это хорошая сделка. Также в этот день к участникам саммита присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал информационному агентству Reuters, что дискуссии были очень позитивны, отметив, что участники обсуждали последние события на поле боя. Зеленский заявил: «Мы единодушны в том, что Россия не побеждает, несет большие потери, и им придется заключать соглашение как можно скорее». Он также призвал к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что украинский народ пережил ужасную зиму, и выразив желание провести обсуждение до того, как наступит следующее. Зеленский добавил, что он просил лидеров Большой Семерки оказать на Россию дополнительное давление. Конфликт с Ираном подтолкнул к росту цены на энергоносители, вынудив США ослабить ограничения в отношении российской нефти. Однако Трамп заявил, что, возможно, пора их возобновить. Он сказал: «Скоро мы сможем это сделать, поскольку нефть теперь течет. А мы снимали санкции потому, что, разумеется, мы не стремились препятствовать потоку нефти. Так что теперь мы в положении, позволяющем скоро это сделать». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. В последнее время Украина наносит удары по российским нефтяным объектам. Во вторник Зеленский опубликовал видеозапись, на которой видно, как пламя и дым поднимаются сразу после атаки беспилотника на территорию с топливными баками и другими сооружениями. На заднем плане видны высотные здания. В своем посте Зеленский заявил, что московский регион в полной мере ощутил возможности Украины в области дальнобойного оружия. Затем он подчеркнул, что эта атака была совершена в ответ на российские удары и на затягивание войны, по которой, по его словам, необходимо положить конец. Мэр Москвы сообщил во вторник, что беспилотник повредил объект на территории московского нефтеперерабатывающего завода. Жертв нет. Нефтеперерабатывающий завод расположен примерно в 16 километрах к юго-востоку от Красной площади в центре Москвы. В июне украинские военные объявили о плане усиления своих возможностей по нанесению ударов на большие расстояния.
Недавняя серия украинских атак на российские объекты нефтяной инфраструктуры может рассматриваться как попытка усилить давление на Россию на фоне зашедших в тупик мирных переговоров. Император Японии Нарухито и императрица Масако прибыли в Королевский дворец в Амстердаме для участия в официальных мероприятиях в рамках своего визита в Нидерланды. С момента прибытия в страну в субботу императорская чета находилась в королевской резиденции Хет-Оу-де-Ло по приглашению короля Нидерландов Вильяма Александра и королевы Максимы. Замок расположен в восточной части страны. Император и императрица прибыли в Амстердам во вторник днем, перед началом официальных мероприятий. С улыбками они приветствовали собравшихся на площади перед дворцом. В качестве государственных гостей они планируют присутствовать на церемонии приветствия на площади в среду утром и на банкете во дворце вечером. Японская императорская чета вместе с королем и королевой Нидерландов смотрели по телевизору в замке матч чемпионата мира по футболу между Японией и Нидерландами. Управление императорского двора Японии сообщило, что император и императрица были довольны тем, что японская команда сравняла счет в самом конце матча. Сообщается, что супруги поздравили друг друга с игрой своих команд. По сообщению Японского института здравоохранения, в Японии число людей, заразившихся одним из вирусов, переносимых клещами, к настоящему времени растет более быстрыми темпами, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано рекордно большое количество заражений. Острая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом – это заболевание, которое передается в основном с укусами клещей. Есть сообщения о случаях, когда люди подхватывали вирус от зараженных кошек и собак. Институт сообщил, что с января по 7 июня поступили сообщения о 72 пациентах в 26 из 47 японских префектур. Это больше, чем за аналогичный период в 2025 году, когда число заражений оказалось рекордно большим. По словам института, людям, которые отправляются на природу, в частности на хайкинг или сельхозработы, следует оставлять как можно меньше кожных покровов открытыми, пользоваться репеллентами от клещей, а также проверять все тело на отсутствие укусов клещей по возвращении. В институте также отметили, что при обнаружении впившегося в тело клеща следует обратиться к дерматологу или другим врачам для безопасного удаления насекомого. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии программа «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем

0: たくさん写真を撮っているのね。
1: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
2: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
1: 猿の赤ちゃん、かわいい。
3: Давайте разберем фразы по порядку.
4: Мия восклицает.
1: А, сарыга иппай.
3: Ух ты, как много обезьян.
4: Мия поглощена фотографированием. К ней обращается женщина, которая приехала с мужем посмотреть на горячий источник.
0: Так стан шашин во тотте иру но не.
3: Вы делаете так много снимков.
4: Мия отвечает.
1: Хай.
3: Да.
1: Коко ва кайгай демо юмена онсен десу.
3: Этот горячий источник знаменит на весь мир.
4: Мужчина замечает.
2: Хе, соунанда.
3: Правда?
2: Саруга онсен не хайру но ва мезуряши кара не.
3: В горячих источниках редко увидишь обезьян.
4: Тут Мия что-то замечает и говорит.
1: Сару но акачан.
3: Ой, детеныш.
1: Каваи.
3: Какой милый.
4: Наверняка купающиеся в горячем источнике обезьяны выглядят очаровательно.
3: И правда, когда вы путешествуете по Японии, возможно, не все слова, которые будут вам говорить японцы, будут понятны, но не переживайте. Просто постарайтесь запомнить фразы, которые сможете сразу использовать. Давайте послушаем диалог еще раз.
1: Сарыга иппай!
0: たくさん写真を撮っているのね。
1: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
2: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
1: 猿の赤ちゃん、かわいい。
3: Ключевая фраза сегодняшнего урока – это известный горячий источник.
1: 有名な温泉です。
4: Запомните структуру фразы, и вы сможете описывать места и вещи и делиться впечатлениями.
3: Вот значение слов в этой фразе. 有名な – это прилагательное «известное». Как мы уже знаем, «онсен» – это горячий источник, а связка «дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. Главный пункт сегодняшнего урока – как использовать прилагательные. На 12-м уроке мы узнали, что такие прилагательные, как «милый», «каваи», заканчивающиеся на «и», называются «и» прилагательными. Но есть и другой тип прилагательных. Например, слово «известный» – «юмейна». Оно заканчивается на «на», когда определяет существительное. Такие прилагательные называются «наприлагательными».
4: Как и в случае с «и» прилагательными, можно просто произнести «на» прилагательное перед существительным, если хотите его использовать, да?
3: Да, правильно. Один из примеров – «юмейна онсен» – «известный онсен». «На» прилагательное также может стоять в конце предложения. В таком случае частица «на» опускается, а вместо нее произносится связка «дес». Таким образом, «юмейна» становится «юмей дес», что значит «это знаменито».
4: Попробуйте сами.
5: «Онсен дес». «Юмейна онсен дес». «Юмейна онсен дес».
3: Послушайте беседу, в которой делятся впечатлениями. Давайте разберем фразы.
1: Генки на сару десу не.
4: Какая веселая обезьяна.
3: Генкина – это на прилагательное веселый, полный жизни. Сару – это обезьяна. Предложение заканчивается частицей «не», которая значит, что вы ожидаете от собеседника соглашения с вашими словами.
1: Хонто! Генки десу не.
4: Правда, веселая.
3: Хонто означает правда, действительно. Таким словом, вы можете выразить согласие с собеседником. Когда генкина стоит в конце предложения, частица на опускается и получается генки десу.
4: Послушайте и повторите вслух.
5: Генки на сару.

0: 元気な猿ですね。元気ですね。
1: А теперь попробуйте поделиться впечатлениями. Представьте, что выпал снег, и в онсене стало очень тихо. Попробуйте сказать. Это тихое место по-японски. Тихий – это?
0: Шизукана. Шизукана.
1: А место?
0: Башо. Башо.
1: Попробуйте.
2: Шизукана башо десу не.
1: Представьте, что смотрите на прекрасный снежный пейзаж. Скажите, это красивый пейзаж. Красивый по-японски это?
0: Кирена. Кирена.
1: А пейзаж?
0: Кешки. Кешки.
1: Попробуйте.
3: Кирена кешки десу не. Кирена кешки десу не.
4: Бонус-фраза сегодняшнего урока – это выражение, которое использует японский турист в нашем диалоге. Запомните.
5: Хе-хе.
1: Так можно ответить, когда вы удивлены или впечатлены. Такой фразой вы покажете, что заинтересованы разговором с собеседником. Это хороший способ поддержать беседу.
4: А теперь послушайте и повторите.
0: Хе.
4: Попробуйте использовать это выражение, когда вам кажутся интересными слова собеседника.
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
6: サルがいっぱい。たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。サルが温泉に入るのは珍しいからね。サルの赤ちゃん、かわいい。
7: Мия но Травель Гайдо.
4: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодня мы расскажем об онсенах, горячих источниках Японии.
1: Настя, вы уже побывали на горячем источнике?
4: Да, побывала. Недалеко от озера у горы Фудзи. В Японии очень много онсенов.
1: Да, потому что в стране много вулканов. Вода в разных источниках отличается по цвету, запаху, составу и жесткости. Большинство из них считаются лечебными, помогая вам восстановить силы после переутомления.
4: Именно поэтому туда так любят ходить.
1: Для многих это главная причина, но большинство просто путешествует с друзьями и семьями, останавливаясь в гостевых домах, пробуя местные деликатесы и принимая горячие ванны. Это отличный способ провести время вместе.
4: Какие горячие источники самые известные?
1: Около Токио это Кусацу Онсен, а на Кюсю, на юго-западе Японии, известен источник Беппу. Оба они ценятся с древних времен. Еще одно известное место – Ньюто Онсенкё. Далеко в горах региона Тохоку, в великолепном окружении. Путешествуя по Японии, вы обязательно найдете свой идеальный онсен. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: Кажется, Мия смогла сделать много отличных снимков. На следующем уроке она пойдет в один из лучших в стране ресторанов, где подают гречневую лапшу соба. Оставайтесь с нами!